Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: As many days we're oceans apart, even though my tears have dried.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7. Атлантис.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 23, днем до 27 градусов тепла, воздух прогреется. В течение дня синоптики обещают дожди. Вечером плюс 19, предстоящей ночью плюс 14. В Москве 8 часов утра. С новостями на сегодня знакомит Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Аэропорты России обеспечены топливом в полном объеме. Как сообщили в Росавиации, гражданская авиация продолжает выполнять программу перевозок в штатном режиме. В ведомстве добавили, что аэропорты обеспечены топливом в полном объеме под программу перевозок, заявленную авиакомпаниями. Ранее стало известно, что Росавиация ввела лимит на заправку самолетов иностранных авиакомпаний в ряде городов из-за практики зарубежных перевозчиков заправляться впрок. К туристическому сезону готова. В Анапе для отдыха и купания открыты 44 обновленных пляжа. Эти территории уже получили разрешение от Роспотребнадзора, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. С начала года Анапу посетили 250 тысяч человек. Уровень бронирования в июле и августе уже повысился на 10%. Как сообщается, новых случаев выбросов нефтепродуктов на побережье не зафиксировано. Минувшей весной пляжи, загрязненные мазутом, засыпали свежим песком из карьеров. Напомню, выбросы нефтепродуктов произошли после крушения двух танкеров в Керченском проливе в декабре 2024-го. Срок оплаты коммунальных услуг за май остается прежним до 15 июня. Об этом сообщил депутат Госдумы Сергей Колунов. По его словам, с 1 марта крайний срок оплаты сдвинули на 5 дней. Теперь платить можно до 15 числа каждого месяца. Государственный праздник День России на сроки платежей не влияет. В июне установленный крайний срок выпадает на обычный рабочий день. Поэтому не ожидается сбоев в работе ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний, а также проблем с приемом платежей. Свыше 240 тысяч билетов купили на речные суда Москвы за первый месяц работы навигации. Это почти в 2.5 раза больше, чем годом ранее, сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Там связали рост спроса с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением количества касс. В этом году пассажиры могут выбрать один из 4 новых маршрутов. Северный, исторический, Коломенский экспресс и Северный экспресс. Кроме того, действуют 2 маршрута переправы от Северного речного вокзала до Химок и Южного Тушина. Это «Радио 7 на Семи холмах». Далее музыка на все времена и Евгений Водян. Всем отличного дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Большое спасибо Диане за новости и добро пожаловать в субботнее утро. На календаре 13 июня. Начинаем день под приятную и качественную музыку. Дальше у нас Pink и Bengals, а прямо сейчас Juanes. Доброе утро.

субботним утром Стиви Уандер. И думаю, не все знают, что у Стиви Уандера есть собственная компания Wonders Taxi Productions, которая владеет лос-анджелесской радиостанцией KJLH. Когда-то она вещала в стиле кантри, затем был джаз, а потом вовсе поп-музыка и ритм-блюз. Насколько я понял, сам Уандер внутренними делами станции не занимался, а просто был у наших западных коллег биг-боссом и, возможно, до сих пор им и является. Впереди услышим дуэт Милен Фармер и Сил Алану Майлз, а также отметится Араша Хелена, а затем в эфире гороскоп на сегодня. На календаре уже 13 июня.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Знаки огня могут столкнуться с ситуацией, где потребуется проявить гибкость вместо привычной напористости. Овны, львы и стрельцы, адаптация даст лучший результат. Знаки Земли заметят, что их старания в бытовых вопросах начинают приносить видимый комфорт. Тельцы, девы и козероги, продолжайте улучшать пространство вокруг себя. Знаки воздуха получат интересную информацию из неформального источника. Близнецы, весы и водолей, проверьте ее, прежде чем делать выводы. Знаки воды могут ощутить прилив творческой энергии в непривычное для себя время. Раки, скорпионы и рыбы, дайте ей выход, даже если муза найдет вас ночью.
0: Радио 7.

А кто это свистит? А это Роксет на Радио 7. В Москве 8 часов 38 минут. Доброе утро. А совсем недавно в Париже на аукционе выставили первую сумку из кожи тиранозавра. Однако она не нашла покупателя. Во время торгов ставка не поднялась выше 150 тысяч евро, хотя лот оценивали от 300 до 500 тысяч. Сумку представили весной в Амстердаме. Ее изготовили из остатков коллагена, найденных в бедренной кости тиранозавра Рекса в Монтане 25 лет назад. С помощью биотехнологии ученые дали клеточной культуре инструкции, чтобы она вырастила в лаборатории кожу Т-рекса. В общем, ни одного динозавра ради сумки не пострадало, но и спроса тоже нет. К музыке мы скоро обязательно вернемся.

0: Вернемся. Сейчас Ольга Яковин расскажет, куда можно отправиться на отдых без визы.
1: «Вояж» на «Радио 7».
2: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Хотя добраться до летних европейских курортов россиянам становится все сложнее, несколько европейских стран все еще остаются для нас безвизовыми. В том числе солнечная Черногория с ее замечательными пляжами, красивыми горными пейзажами и древними монастырями. Все это само по себе уже веский довод в пользу летнего вояжа в Монтенегро. Но в Черногории постоянно появляются дополнительные. Не так давно, например, здесь открылся целый новый курортный город – Лучице Бэй. Он находится в 20 минутах езды от знаменитого Котора и на таком же расстоянии от аэропорта Тивата. Это не туристическая резервация, а действительно настоящий средиземноморский городок с милыми домиками и голубыми ставнями. Помимо отелей, пляжных клубов, приморских променадов, шопинг-центров и рынков со свежими фруктами, Лучице может похвастаться первыми в регионе 18-луночными гольф-полями, большой мариной и огромной зеленой территорией, где авторы проекта проложили удобные дорожки, устроили инфраструктуру, но при этом сохранили 90% территории в ее первозданном природном состоянии. Едва открывшись, Лучице уже стала одним из главных культурных хабов на Адриатике. Здесь проходят праздники, фестивали, театральные, джазовые и оперные выступления в амфитеатре под открытым небом, соревнования. На следующей неделе там дает концерт Марчиба. В конце месяца стартует большой винный фестиваль. И так все лето, примерно каждую неделю. Добраться до Черногории можно через Сербию, Турцию или Армению. Виза, как я уже говорила, не нужна, и даже никаких новомодных предварительных электронных разрешений не требуется. Сел да поехал. Впрочем, есть вероятность, что в сентябре визы все-таки введут и там, так что поездку в Черногорию лучше не откладывать.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время.

0: резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее sbermobile.ru.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 25. Днем до 27 градусов тепла. Воздух прогреется. В течение дня синоптики обещают дожди. Вечером плюс 19. Предстоящей ночью плюс 14. И также дожди. В столице 9 утра. В начале часа на «Радио 7» новости с Дианой Макеевой. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. Участники единого государственного экзамена теперь могут посмотреть свои баллы в личном кабинете на портале госуслуги. В будущем там же появится возможность ознакомиться с отсканированными копиями экзаменационных бланков. Это даст выпускникам возможность самостоятельно оценить правильность проверки и, если возникнут сомнения, подать запрос на пересмотр результатов. Об этом сообщили в Рособорнадзоре. Кроме того, информация о баллах ЕГЭ, которая хранится на госуслугах, может быть использована при отправке документов в университет. В ГИБДД предупредили о массовых проверках водителей по стране. До 14 июня инспекторы будут выявлять нетрезвых водителей. Особое внимание уделят областям с интенсивным трафиком. Тверской, Новгородской, Ивановской, Пензенской, Кировской, Республике Коми, Крыму. Пьяная езда или отказ от медосвидетельствования грозит лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет, а также существенным штрафом. В отдельных случаях нарушителю может грозить и уголовная статья. В Москве период сильной жары близится к завершению. Таковы прогнозы синоптиков. Сегодня столбики термометров еще покажут 30-градусную отметку. И температура воды на Москве-реке за эту неделю уже согрелась до вполне комфортных 22 градусов. Это больше, чем у большинства черноморских курортов. Но уже завтра изнуряющая жара окончательно покинет столичный регион. Днем установится комфортная температура 24-26 градусов плюс дожди. Сборную Англии обокрали перед первым матчем на чемпионате мира по футболу в США. Большая часть снаряжения пропала во время ее перевозки из Флориды на базу команды в Канзас-Сити. Украденные бутсы футболистов, мячи и принадлежности технического персонала.
1: Как ты думаешь, Диан, появятся потом бутсы, мячи на сайте для с объявлениями? Сувениры будут продавать эти потом?
2: Ну, вполне возможно, но мне, ребята, очень жалко.
1: Ну, есть такое, да.
2: Первый матч в рамках чемпионата мира по футболу сборной Англии проведет 17 июня в Далласе против команды Хорватии. В турнире впервые участвуют 48 команд, а матчи проходят на территории трех стран – США, Канады и Мексики. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Водян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Водяном.
1: Службе информации нашей большое спасибо. 13 июня, суббота. Сегодня добро пожаловать в эфир выходного дня. Отличная музыка с утра пораньше. Катин Крю, Ваня и Дюран Дюран у нас в первую очередь.

Радио 7, Sugar Babes. И если не знали, в московском парке Горького вновь заработала зона отдыха «Пионерский пруд» с пляжем, лежаками, шезлонгами и пальмами. В этом сезоне гостям доступны лежаки-стулья, одиночные двойные шезлонги, а также VIP-шатры. На территории есть сауна и бар с напитками и едой. Можно приобрести полотенца, одноразовые тапочки, плавательные принадлежности. Трехчасовый отдых стоит от 250 рублей до 10 тысяч, в зависимости от дня недели и времени суток. Зона отдыха работает с 9 до 21.00. Это вам вариант для отдыха, если с погодой столице повезет. Но пока везет, по крайней мере, вот сейчас, как я вижу. Днем уже дожди обещают. А из музыки дальше у нас Шакира, а также Тен Шарп. Доброе утро.

0: Когда Луи Армстронга однажды спросили, что такое джаз, он ответил так: «Если вы спрашиваете, то вам этого никогда не понять». Напоминает еще один афоризм, авторство которого приписывали одной поэтессе Серебряного века: когда нужно объяснять, не нужно объяснять. А когда речь идет о музыке, тут действительно все интуитивно. Объясняй, не объясняй. Все равно есть то, что нравится, и что не нравится. Какие бы доводы ни были, по-другому не работает. Вы слушаете Радио 7. Доброе утро. Скоро у нас Софи Элис Бэкстер, а затем Энни Леннокс.
1: Что может быть лучше музыки? Еще больше прекрасной музыки. Заходите на сайт radio7.ru или в официальное мобильное приложение «Радио 7» и слушайте уникальные музыкальные потоки. Музыка счастья для светлых мгновений. Музыка любви для нежных чувств.

0: всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры.
1: Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на нашей дом.рф. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненое солнце засядет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
3: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: Владимирская область, село Чирикова. УКН 12-233-00-263.
5: Лето начинается со скидок? Да. В Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
6: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
7: Радио 7.

Эни Леннокс в субботнем эфире. А тем временем американский режиссер Стивен Спилберг рассказал в одном подкасте, что, оказывается, в 70-х он очень хотел снять фильм про Джеймса Бонда. Кинематографист обращался к продюсерам франшизы, но те отказали ему. Спилберг признался, что сожалеет, что его не пригласили поработать над одной из частей серии. Сам же Стивен связался с продюсером Каби Брокколи, мне кажется, так фамилия у него звучит, и сказал: «Если вам нужен режиссер, я бы хотел им стать». В ответ он получил отказ. Спустя несколько лет Брокколи связался с режиссером и просил права на использование 5 нот из фильма «Близкий контакт» третьей степени. Спилберг предложил в обмен дать ему поставить киноленту о Бонде и снова получил отказ. И, кстати, причину отказа ему так и не объяснили.

0: При этом, если, например, его позовут сейчас, он скажет что-то из серии «Вы не можете себе этого позволить». В музыкальной части вернемся через пару минут, а пока небольшая, но очень интересная прогулка в компании Филиппа Смирнова.
1: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
2: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. И сегодня мы едем на север столицы, к старинной усадьбе Алтуфьево. Представьте, шум мегаполиса остается позади, а перед нами красота истории. Итак, впервые усадьба упоминается в песцовых книгах 1585 года. Тогда ее владельцем был ключник хлебного двора Неупокой Дмитриевич Микишев. Позже, после смутного времени, от усадьбы осталась лишь пустошь, которую в 1623 году получили братья Акинфовы. Именно при них здесь появились благоустроенная усадьба и господский дом. К 1687 году к усадьбе пристроили церковь Воздвижения Креста Господня. С тех пор у места появились и другие названия – Крестная и Воздвиженская. Дальше больше. В 18 веке усадьбу обустраивал князь Степан Борисович Куракин. При нем здесь появились новые каменные и деревянные постройки, второй деревянный этаж, регулярный сад, мучная мельница на реке Самотеке, пруд с карасями. А еще в 18-19 столетии усадьбу посещали знаменитые гости – поэт Иван Дмитриев, драматург Денис фон Визин, баснописец Иван Крылов. 1849 год стал новой вехой. Усадьбу приобрел Николай Арсеньевич Жеребцов, статский советник и литератор. Он перестроил господский дом в русском стиле, с элементами деревни русского зодчества. Что здесь можно увидеть и сегодня? Деревянный мезонин с шатровым бельведером, южный фасад с белокаменными колоннами, килевидные украшения окон и входного тамбура, герб Жеребцовых на фронтоне, а в одном из помещений лепной плафон и барельефы на тему отечественной истории, возможно, работы самого хозяина. Также при Жеребцове были заново отстроены конюшня, разбиты оранжереи и сад. Но и это еще не все. Переходим к главному. В 1888 году усадьбу купил Георгий Мартынович Леонозов, московский коммерсант и нефтепромышленник. Через 5 лет он облагородит земли рядом с усадьбой, и на месте вырубленного леса возник дачный поселок Леонозово. Да-да, тот самый, что дал имя современному московскому району. Что было дальше? После революции 1917 года в господском доме разместили больницу, а церковь ненадолго закрыли. В советское время усадьба пережила разные периоды, но, к счастью, сохранилась. Сегодня усадебный комплекс включает в себя господский дом середины 19 века, образец усадебного дома в русском стиле, церковь Воздвижения Креста Господня, построенную в 1763 году и перестроенную позже, пивоварню в стиле классицизма, это единственная сохранившаяся служебная постройка времен Куракина, парк с Алтуфьевским и по-другому верхним прудом. Прогуливаясь здесь, можно буквально ощутить дыхание прошлого, представить дачников начала 20 века, услышать голоса гостей Куракина, увидеть, как Жеребцов обдумывает украшения для своего дома. Так что, друзья, если ищете место, где история оживает, добро пожаловать в усадьбу Алтуфьева. Адрес – Алтуфьевское шоссе, 149. Здесь каждый найдет что-то свое – и ценитель архитектуры, и любитель прогулок, и искатель тишины. Поезжайте, посмотрите.
1: «Прогулки со Смирновым». Только на «Радио 7».

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.

0: 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует с 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее. Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберID. Подробнее sbermobile.ru.
3: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве облачно, с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 28. Днем температура не изменится. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером плюс 19, предстоящей ночью плюс 14. И также возможен дождь.

0: столице 10 часов утра. В студии появилась Диана Макеева, а это значит, что прямо сейчас новости. Диана, доброе утро.
1: Доброе утро. Отказы в шенгенской визе обошлись россиянам более чем в 4,5 миллиона евро. Об этом заявили в Ассоциации туроператоров России. Там отметили, что около 43 тысяч россиян получили отказы в оформлении виз. В АТОР напомнили, что консульский сбор за подачу заявления вырос с 80 до 90 евро с июня прошлого года. Точная сумма финансовых потерь остается неопределенной, поскольку Европейская комиссия не публикует возрастную разбивку отказов, что важно для учета льготных категорий заявителей. Так, для детей до 6 лет консульский сбор не взимается, а для детей в возрасте от 6 до 12 лет он составляет 45 евро. Ранее сообщалось, что в прошлом году россиянам выдали на 21,5% меньше многократных шенгенских виз по сравнению с 2024. Россиянам хотят расширить доступ к финансовым услугам по биометрии. Соответствующий проект постановления подготовила Минцифры. Речь идет о данных, размещенных в единой биометрической системе. С их помощью граждане смогут дистанционно получать финансовые услуги. Для этого потребуется мобильное приложение госуслуги «Биометрия». Минцифры считают, что такие изменения упростят получение услуг онлайн и будут способствовать развитию дистанционной идентификации граждан. Сейчас документ проходит общественное обсуждение. Киберпреступники решили заработать на школьниках, сдавших ЕГЭ и ОГЭ. Злоумышленники создают поддельные сайты для проверки результатов экзаменов, а также фальшивые формы апелляции. Кроме того, аферисты предлагают поднять баллы или организовать пересдачу по связям. Присылают сообщения с просьбой подтвердить место в ВУЗе через подозрительные ссылки. Часто такие письма маскируются под официальную переписку приемной комиссии. Специалисты призывают не переходить по ссылкам из сообщений и писем, не передавать паспортные данные с НИЛСы, коды из СМС третьим лицам. Национальный авиаперевозчик Таиланда Thai Airways планирует возобновить прямые рейсы в Россию. Об этом сообщили в туристическом управлении королевства. Однако сейчас компания испытывает нехватку самолетов, ожидая поступления новых лайнеров. Напомню, перевозчик не выполняет прямые рейсы в Россию с марта 2020-го, когда началась пандемия. В прошлом году страну посетило почти 2 миллиона россиян. Этот показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Ну а с начала текущего года королевство уже приняло более 950 тысяч российских гостей. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена. И Евгений Вудян. Всем отличного настроения.
2: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
0: Спасибо, Диана, и добро пожаловать в выходные на Семи холмах. В этом часе мы открываем наш тематический уикенд, и в этот раз мы посвятили его одному культовому сериалу, скоро узнаете какому. Также будем дарить вам подарки, не пропустите, и много хорошей музыки ждет вас впереди. Например, Камила Кабей, Шон Мендес, Робби Уильямс и прямо сейчас Бритни Спирс.

секундами ранее Халет. И в начале часа я обещал вам подарки от Радио 7. Пришло время выполнять обещанное. Сегодня 13 июня, а уже 21 числа на главной сцене страны состоится балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет». И я собираюсь кому-то из вас подарить два приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Хотите на балет? Отвечайте правильно на вопрос и присылайте свою версию ответа быстрее других. 13 июня в России принято отмечать День мебельщика. А вопрос сегодня звучит так. Аль Капоне, Джон Диллинджер и Пабло Эскобар. Все перечисленные люди известны в истории благодаря незаконной деятельности. Как вы думаете, кто из них официально по документам числился продавцом старинной мебелью? Варианты, соответственно, Аль Капоне, Джон Диллинджер или Пабло Эскобар. Ваши варианты ответов мы ждем в нашем конверте на сайте radio7.ru. Конверт располагается в правом верхнем углу экрана. Первый, кто пришлет правильный ответ, 21 июня идет на балет «Спящая красавица». Удачи!

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Хит «Believe» от Cher стал важным.

важным музыкальным украшением второго сезона шоу. В то время песня находилась на пике популярности, поэтому команде сериала нужно было заручиться одобрением поп-дивы для использования трека в эпизоде. Чтобы провернуть это дело, съемочная группа во главе с Кристин Дэвис отправилась на концерт Шер в легендарный Madison Square Garden. Звезда лично пообщалась с ними перед выступлением и с удовольствием разрешила использовать «Believe». Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты.

0: и на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
2: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, поранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
4: Радио 7.

Эмма Бантон только что, и у нас уже есть победитель. Напомню, что мы дарим 2 билета на балет за правильный ответ на вопрос, и прислать его нужно было быстрее остальных. 13 июня в России принято отмечать День мебельщика. Вопрос сегодня звучал так. Аль Капоне, Джон Диллинджер и Пабло Эскобар – все перечисленные люди известны в истории благодаря незаконной деятельности. Как вы думаете, кто из них официально по документам числился продавцом старинной мебелью? Варианты ответов, соответственно, были Аль Капоне, Джон Диллинджер или Пабло Эскобар, и правильный ответ – Аль Капоне официально числился продавцом старинной мебелью. У него было несколько мебельных магазинов, для которых он самостоятельно подбирал товар, а отчеты по доходам от продаж своевременно предоставлял налоговой службе. Однако законный бизнес был для Капоне лишь прикрытием. Нашего победителя зовут Александр. 2357, последние цифры номера. Александр, мы вас поздравляем. Вы получаете 2 приглашения в Государственный Кремлевский дворец. Именно там, 21 июня, на главной сцене страны состоится балет «Спящая красавица» в исполнении театра «Кремлевский балет». Всем большое спасибо за участие.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
11: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
12: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик.

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. В эти минуты за окном плюс 27. Днем температура не изменится. В течение дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером плюс 18. Предстоящей ночью плюс 14. И также возможен дождь. Столица, 11 утра. Далее на Радио 7 новости в эфире Диана Макеева. Диана, доброе утро.
2: Доброе утро. В аэропорту Сочи зафиксированы массовые задержки рейсов. Согласно данным онлайн-табло, задерживаются 54 рейса, еще 4 отменены. Отменены 2 рейса в Москву, а также по одному рейсу в Уфу и Нижневартовск. На вылет задержаны 22 рейса, включая направления в Ереван, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самару, Тюмень и другие города. На прилет задерживаются еще 32 рейса. В последние дни Росавиация неоднократно вводила временные ограничения на прием и отправку воздушных судов в аэропорту Сочи. Аналогичные меры в целях обеспечения безопасности полетов применялись в аэропортах Краснодара и Геленджика. В Госдуме предложили ввести персональный полис ОСАГО на водителя. С таким документом можно будет садиться за руль любой машины, сообщил глава Комитета по труду, соцзащите и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, сейчас, когда полис привязывается к транспортному средству, это выгодно, например, если в семье несколько водителей и один автомобиль. Такую возможность нужно сохранить, подчеркнул депутат. Но есть ситуации, когда в семье имеются автомобиль и мотоцикл, которым управляет один водитель. Таким гражданам приходится оформлять 2 полиса ОСАГО. Дождь, местами ливень, гроза, град и усиление ветра до 17 метров в секунду ожидаются в Москве до 21 часа. В связи с прогнозируемой непогодой управление МЧС рекомендует водителям значительно снизить скорость движения, увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать внезапных маневров. Пешеходов призвали, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, не оставлять детей без присмотра, быть внимательными и осторожными. Объемы бронирования отелей в Турции на июль выросли в 2 раза по сравнению с прошлым годом. Доля этой страны составляет 17% от всех зарубежных заказов. Средняя стоимость ночи – 13 330 рублей, сообщает один из сервисов для планирования путешествий. Франция, Италия и Венгрия также в числе популярных направлений. Венгрия расположилась на 4-й позиции. Ее популярность выросла за год в 2,5 раза. Ну а 5-е место удерживает Белоруссия. Это «Радио 7» на Семи холмах. Далее музыка на все времена и Евгений Вудян. Всем хорошего дня.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим Диану за новости. На календаре уже 13 июня. Добро пожаловать в субботнее утро с приятной музыкой. Впереди у нас Ванесса Паради и Джек Саваретти, а еще Майкл Джексон.

Секундами ранее Моджо. А на этой неделе писали, что кинотеатр в Сан-Франциско назвали в честь Кристофера Нолана. В публикации кинотеатр назвал Нолана обладателем премии «Оскар», чья приверженность сохранению пленочного кино, театральному прокату и крупноформатному показу определила современный кинематографический опыт. Сам режиссер поделился: «New Mission в Сан-Франциско — это красивый, исторический, культовый кинотеатр с более чем вековой историей. Быть отмеченным таким образом и именно этим кинотеатром, который продолжает великую традицию показа фильмов на 70-миллиметровой пленке, невероятная честь», — сказал режиссер. И как раз 17 июля в мировой прокат выходит новый фильм Нолана «Одиссея». Вероятно, там будет аншлаг. Сходить на Нолана, в кинотеатр Нолана, что-то в этом есть. Дальше поставим Селин Дион, а еще Криса Дебурга. «Леди ин Ред». Прямо сейчас.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». В основе культовой истории лежит газетная колонка для издания New York Observer. Автор этих статей, Кэндис Бушнелл, позже выпустила их отдельной книгой. Экранная адаптация сильно смягчила первоисточник, сделав сюжет гораздо более теплым и душевным. Оригинальные тексты Кэндис были полны жесткого цинизма и мрачных откровений о ночной жизни Манхэттена. Решение продюсеров превратить хлесткую городскую сатиру в историю о настоящей женской дружбе оказалось гениальным. Сериал мгновенно обрел миллионы поклонников по всему миру. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «СЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на наш дом. РФ. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
4: Куда вы бежите всей семьей?
5: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
4: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
6: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и

11 часов 35 минут в Москве. Coldplay только что у нас. А буквально вчера стало известно, что Netflix продлил сериал «Дом Гиннесса» на второй сезон. Первый вышел 25 сентября 2025 года. Его действие разворачивается в Ирландии 1860-х. История начинается сразу после смерти Бенджамина Гиннесса, который привел к успеху семейную пивоварню, а дети борются за власть и расширение империи. Я, кстати, начинал смотреть, но как-то не зацепило. Хотя история про семью Гиннесса очень классная. Возможно, будет попытка номер два. Сейчас послушаем E-Type, а сразу после наша постоянная travel-рубрика «Вояж» с Ольгой Яковиной. Не пропустите.

0: «Вояж» на «Радио 7».
1: Всем привет! С вами travel-эксперт Ольга Яковина. Какими только странными способами разные люди, города и страны не признаются в любви своим традиционным блюдам. Например, ставят им памятники. В Туле, скажем, есть памятник прянику, а в Калининградской области – банки балтийских шпрот. Или строят в их честь целое здание. В Казани, например, одна из главных архитектурных достопримечательностей города – это центр семьи «Казан» в виде гигантского казана для плова. Это главная в городе площадка для торжественных бракосочетаний. А на крыше есть смотровая. Разве можно упустить возможность полюбоваться Казанью из казана? В китайской провинции Цзянсу, которая известна своим зеленым чаем, культурно-выставочный центр построили в виде традиционного круглого заварочного чайника. А шотландский граф Данмор так гордился своей оранжереей с ананасами, что пристроил к ней здание в виде гигантского ананаса. Но, пожалуйста,

0: Пожалуй, самый неожиданный способ напомнить широкой аудитории об одном из своих главных гастрономических специалитетов придумали в Литве. Один из вагонов поезда, который курсирует между Вильнюсом и польскими городами, этим летом стилизовали под литовский свекольно-кефирный суп-холодник, который известен также как литовский борщ или шалтиборщай. Вагон изнутри и снаружи выкрашен в характерный розовый цвет, украшен изображениями яиц, огурцов, укропа и других ингредиентов блюда. И полон всевозможных шуточных надписей. Ну, то есть у пассажиров реально есть ощущение полного, так сказать, погружения в знаменитый суп. Другие регионы, пожалуй, могут подрезать эту идею. Как думаете, прикольно было бы прикатить, скажем, на Урал в пельмени? Или во Владикавказ в осетинском пироге?
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Терек включает «Хочу».
4: Хочу утреннюю чашку клубники.
3: Хочу съесть сэндвич на балконе.
5: Хочу чипсика,
4: но полезных.
3: У каждого свое «Хочу». Я, Дмитрий Медведев, директор по маркетингу «Перекрестку», уверен, что в нашем супермаркете каждый найдет ответ на свое «Хочу». Все самое вкусное и необычное уже на полках. Пробуй и заряжайся энергией лета, открытий и пользы. «Перекресток» с доставкой. Включай «Хочу».
6: А вот другой дом «Перекресток». ОГРН 127-0304-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
7: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
8: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
1: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
7: В дороге,
8: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.
11: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
12: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
13: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинай.

0: сможешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
3: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7. I wanna

0: 107. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью обещают плюс 14, а также в ночные часы возможен дождь.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
2: Столица, полдень. Прямо сейчас новости в эфире. Диана Макеева. Диана, привет.
4: Привет, Женя. Всем добрый день. Российские аэропорты обеспечены топливом в полном объеме. Запланированная программа авиаперевозок выполняется в штатном режиме, сообщили в Росавиации. Авиавласти страны и руководство аэропортов постоянно контролируют ситуацию с поставками энергоресурсов в авиагавани. В начале июня в ряде аэропортов Южной и Центральной России вступили в силу рекомендации, запрещающие иностранным перевозчикам заправляться впрок. После начала конфликта на Ближнем Востоке цены на топливо растут. В большинстве стран мира некоторые испытывают дефицит авиакеросина. Сроки бракоразводного процесса в России нужно увеличить минимум в 2 раза. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по соцполитике Наталья Косихина. Если в семье есть дети, сроки развода нужно увеличить с 3 до 6 месяцев. В остальных случаях с 1 до 3 месяцев. По мнению сенатора, сейчас процедура развода в стране слишком быстрая. Многие решения

0: принимаются необдуманно. Иногда люди начинают жалеть о разводе, когда юридически семья уже разрушена. Косихина подчеркнула, что власти должны делать все для сохранения семейных ценностей и снижения количества разводов. В эти выходные Москва вместе со всей страной отмечает День России. На улицах, мостах и площадях реют триколоры, звучат песни. Особую праздничную программу подготовили парки и усадьбы. В рамках проекта «Лето в Москве» там проходят спортивные мероприятия, интерактивные занятия для детей, экскурсии. Праздничная афиша в эти дни на фестивале «Театральный бульвар», в рамках которого перед зрителями в том числе выступили артисты МХАТ имени Горького и Московского губернского театра. Всего праздничная программа охватила более 300 площадок по всей столице и объединила сотни тысяч горожан и гостей города. В США, Канаде и Мексике стартовал самый масштабный чемпионат мира по футболу, впервые с участием 48 национальных сборных. Наша команда пропускает соревнования, всему виной санкции FIFA и UEFA. Российские фанаты футбола смогут поболеть за соседей, сборную Узбекистана, которая впервые в своей истории завоевала путевку на чемпионат. Команда привезла на турнир нечто большее, чем просто спортивную экипировку. Национальную гордость – плов. Не забыла и о классической узбекской выпечке – это самса и лепешки.
1: Ничего себе. А еще кто-нибудь отличился?
0: Да, команда Южной Кореи взяла с собой не только тактику, но и кимчи с добавлением спирулины и экстрактом морских водорослей. Корейцы намеренно едят кимчи прямо перед сном. Это снижает уровень кортизола.
1: Надо попробовать.
0: Отчитаешься завтра утром.
1: Конечно.
0: Норвежская сборная отличилась. У них 8 тонн еды и инвентаря. Рыба, мясо, сыр и 6 тысяч апельсинов.
1: А бутс-то они взяли с мячами или только еда?
0: Те английские потерянные.
1: Угу.
0: Это «Радио 7» на Семи Холмах. Далее «Музыка на все времена» и Евгений Водян. Всем хорошего дня.
2: Отличные выходные на Семи Холмах с Евгением Вудяном.
1: Большое спасибо, Диане, за новости. На календаре 13 июня, суббота. Добро пожаловать в эфир выходного дня. Продолжаем ставить любимую музыку в эти большие выходные. Аура Дион и Рок-Мафия, Queen, а также Том Нови в ближайшие минуты.

Рик Эсли в субботнем эфире. И, возможно, уже друзья прислали вам это видео, где рыжий кот стал неожиданной звездой постановки «Ромео и Джульетта», которую в турецком Измире показывала российская балетная труппа. Если не видели, кот вышел на сцену в самый драматичный момент, когда Ромео уже выпил яд. Ну, конечно, без кота жизнь не та. Да простит меня Шекспир. Дальше порадуем неравнодушных к Депеш Мод, и будет это сразу после All Saints.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Съемки сериала проходили на улицах Нью-Йорка, которые создатели шоу считали полноценным пятым персонажем. Настоящее здание на Перри-стрит, где по сюжету находилась квартира Кэрри Брэдшоу, со временем превратилось в культовое место. На крыльце этого дома до сих пор каждый день выстраиваются очереди из туристов, желающих сделать памятное фото. Жителям тихой улочки даже пришлось установить специальные защитные ворота, чтобы хоть как-то спастись от сотен фанатов, штурмующих знаменитые ступеньки. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проекты и декларации на наш.дом.рф.
5: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
6: Голосуйте, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-5-0-263.

0: lsr.ru. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация.

0: консультация специалиста.
1: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка

Beautiful Madness. Это Майкл Патрик Келли. Секундами ранее, а тем временем пишет, что продажи шоколадных плиток в России упали из-за подорожания. Это связывается с увеличением затрат производителей, ростом стоимости какао-бобов, электроэнергии, упаковочных материалов, молочной продукции и других составляющих. Средняя цена проданной в рознице шоколадной плитки увеличилась на 11% до 146 рублей, а за два года розничная стоимость шоколада, по данным Росстата, увеличилась на 49,5%. Ох, хотя, думаю, те, кто без шоколадки свою жизнь не представляют, вряд ли это их остановит. У нас же дальше Лайнел Ричи, а сразу после прогулки по Москве с Филиппом Смирновым.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы с вами отправимся в удивительное путешествие. Туда, где Москва превращается в настоящий зеленый край. Наш пункт назначения – природно-исторический парк Москворецкий. Да-да, тот самый ПИП Москворецкий. Звучит, будто какая-то забавная аббревиатура из школьного учебника. А на деле – гигантская территория в 3660 гектаров. Представьте, это целых 3,5% площади столицы. Начнем с главного, с природы. Знаете, сколько здесь растений, занесенных в Красную книгу Москвы? Целых 58 видов. И каждая, как маленький шедевр. Пройдемся по суходольным лугам. Здесь нас ждут келерия гребенчатая, скромная, но изящная. Горецвет кукушкин, будто крошечные солнечные зайчики. Гвоздика фишера, нежная и трогательная. Клевер золотистый и горный, словно маленькие золотые монетки. Острогал датский, козлобородники, Тимофеевка степная. И это лишь малая часть. А еще земляника зеленая, вязель разноцветный, синеголовник плосколистный. Тут можно часами ходить и любоваться каждой травинкой. Но природа здесь – это только малая часть. В парке спрятаны, например, усадебные комплексы Кунцево и Филиппа Кровская. Заглянем в Фили. Здесь стоит церковь Покрова Богородицы, которую еще Петра Первого видела. Построена она в пышном барочном стиле, так называемом нарышкинском барокко. А в Крылатском нас ждет храм Рождества Пресвятой Богородицы. А виды тут какие! К югу от Строгинской поймы, на высоком берегу Серебряноборской излучины Москвы-реки, стоит усадьба Троицы Лыкова. А чуть поодаль, на крутом склоне, виднеется церковь Троицы Живоначальной, как будто сошла с открытки. Всего парк включает в себя 22 экологические зоны, разделенные реками, заливами, каналами и даже улицами. Каждая со своим характером. Строгинская пойма – самая северная часть парка. Она отделена от острова Серебряный Бор изгибом Москвы-реки. Серебряноборское лесничество – густой лесной массив, который с одной стороны дружит с Крылатским, а с другой осторожно поглядывает на МКАД. Серебряный Бор – это искусственный остров, рожденный соединением излученной Москвы-реки и канала Хорошовское спрямление. Щукинский полуостров – памятник природы между руслом реки, ее Серебряноборской излучиной и Строгинским затоном. Кировская пойма – особо охраняемая зона с аллеей жизни. Эта дорога хранит

0: память о 1941-м, когда здесь сформировали первую автоколонну с продуктами для блокадного Ленинграда. Мневниковская пойма, большой остров с москворецким дендропарком. Его заложили в 2011 году на месте бывшей свалки и превратили в одно из чудес Москвы. Территория разделена на 6 климатических зон. Тут и Дальний Восток, и Сибирь, и Европа, и даже Северная Америка. А еще есть Крылатские холмы, ландшафтный парк на правом берегу Москва-реки и филий Кунцевский лесопарк. Здесь легко забыть, что где-то рядом шумит город. В общем, друзья, чтобы обойти и прочувствовать все это, пожалуй, и лет не хватит. Но разве это повод отказываться от прогулки? Берите рюкзак, какую-нибудь снеть и надевайте удобную обувь. И вперед вас ждет Москва, которую вы, возможно, еще не знали.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте. Реклама.
1: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
2: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
7: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
8: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
9: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
10: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
11: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
12: Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим.
13: Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
14: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
15: богатстве? Столько условий!
16: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
17: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14. И также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди. Обещают днем до 27, утром плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
2: В Москве 13 часов.

субботнем эфире Даррен Хейс. А тем временем психолог раскрыла причину тревоги из-за упущенного лета. По ее словам, чаще всего люди испытывают подобный страх из-за соцсетей. Они видят, как другие ездят на море, исполняют мечты и начинают переживать. И вроде бы ничего нового-то не сказали, но действительно есть такое ощущение, что кто-то проводит лето намного интереснее и круче. Я же вам желаю наслаждаться моментом, поменьше наблюдать за чужой жизнью, иначе

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Композиция «Be Your Side» группы Шаде звучит в одной из самых эмоциональных и контрастных сцен сериала. Под эту меланхоличную музыку Саманта и Ричард кружатся в романтическом танце на крыше ночного Нью-Йорка. В этот же самый момент Кэрри Брэдшоу отчаянно пытается объяснить своему партнеру, как важно сохранять личные границы. Песня идеально подчеркнула эту полярность. Пока одни герои учатся доверять, другие изо всех сил борются за свое пространство. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на все квартиры. Застройщик ООО «КЗ Тимирязевский парк». Проектная декларация на nat.dom.rf. Акция действует до 30 июня 2026 года. Не оферта.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета».
4: Ночь пройдет, пройдет, пора не нас наверх.
3: Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.
5: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
0: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
6: Радио 7.

Тейлор Суифт в финале моей эфирной смены сегодня. Певица, кстати, стала одной из главных героинь церемонии включения в зал славы авторов песен, которая прошла в Нью-Йорке. Артистка получила почетное звание в возрасте 36 лет, став второй самой молодой участницей в истории организации после Стиви Вандера. Поздравляем, Тейлор. Меня зовут Евгений Водян. До встречи завтра ровно в 8 утра. Буду в эфире. Далее музыка на все времена. А я желаю вам отличных выходных в компании «Радио 7».

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
3: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
4: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
5: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
4: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭТ». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14 и также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди пройдут. Днем до 27 воздух прогреется. Утром плюс 25.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». За 6 сезонов проекта исполнительница главной роли Сара Джессика Паркер сменила на экране более 1000 дизайнерских образов. Благодарить за них стоит фотографа Патрика де Маршелье и культового стилиста Патрицию Филд. Дуэт не боялся эклектичных образов и смело миксовал высокую моду от Dior и Versace с винтажными находками на блошиных рынках. Например, знаменитая пачка Кэрри Брэдшоу из открывающей заставки была найдена именно на барахолке. Сериал запустил мировую манию на сумки-багеты, платья-комбинации и туфли Manolo Blahnik. При этом за всю историю сериала лишь один образ был повторен дважды. В самом финале Кэрри снова надевает шубку из первой серии. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: За рулем к свободе с «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: Владимирская область, село Чирикова. Украина 13-233-5-0-263.

0: Ру. Застройщик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Левел Войковская. Семейный проект бизнес-класса в престижном районе. Рядом школы, детские сады, парки и всего 11 минут пешком от метро. Черная пятница в Левел Войковская. Скидка 25% на всех.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Вечерние прогулки по городам Ярославской области становятся все приятнее. В регионе активно обновляют и улучшают систему подсветки. Уже в общей сложности около 240 красивых зданий и памятников получили эффектную архитектурную подсветку. Подсветили, например, башни Ярославского Кремля, так что теперь любоваться на них в сумерках стало еще приятнее. А на улице Максимова, которую превращают в музыкальный променад, установили тематические фонари в виде музыкантов и нотных знаков. А в Ростове-Великом, помимо специальных декоративных фонарей, которые дают очень уютный и по-настоящему ламповый свет, появились светомузыкальные фонтаны. Первый такой заработал в середине мая в сквере рядом с молодежным центром «Люкс». Скоро запустятся еще два, преобразив городские пруды, которые прежде выглядели довольно уныленько. Еще одна новая фишка Ростова – новенький пешеходный маршрут «Медвежья тропа», который запустили на прошлой неделе ко дню города. Он отмечен символическими медвежьими следами, которые вделаны в тротуары. Аналогичный проект уже несколько лет действует в Ярославле. Километровый маршрут объединяет все самые красивые и интересные объекты Ростова Великого. От древней голландской крепости, одного из наиболее хорошо сохранившихся укреплений такого типа в России, до знаменитого гостиного двора, который пару лет назад открылся после колоссальной реставрации, став не только лучшим местом для покупки сувениров, но и одним из главных культурных центров города. В общем, самое время посмотреть на знаменитые достопримечательности Ярославщины в новом свете.
0: «Вояж» только на Радио 7.

0: Реклама. Почему именно фастбэк кроссовер Амода C5? Потому что он красивый и умный. У него невероятный дизайн, который приковывает взгляды. Продвинутая мультимедийная система, комфортные спортивные сиденья и непревзойденная безопасность. Почему именно сейчас? Потому что лето. Пора путешествовать и быть счастливыми. И потому что минимальная цена на Амода C5 всего 2 249 тысяч рублей. Только в июне. Амода C5. Управляй будущим. Подробности у официальных дилеров и на сайте amoda.ru.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
2: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
3: Зачисляй, храни, трать. Не нужно учить попугая, чтобы запомнить. Зачисляй, храни и трать с ВТБ, чтобы условия были еще лучше. Больше категорий кэшбэка, повышенная ставка по сбережениям и другие преимущества. ВТБ.
4: Врасти с ВТБ на уровнях серебряной и золотой выгоды с лучшим наполнением. Для перехода нужно выполнить 2 из 3 действий. Зачисляй, храни или трать. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
5: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
6: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
7: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14 и также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди пройдут. Днем до 27 воздух прогреется. Утром плюс 25.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Легендарная композиция «Респект» в исполнении Ареты Франклин звучит в третьем эпизоде первого сезона, когда четыре незамужних подруги вместе идут в кино. Композиция символизирует независимость и внутреннюю силу героинь. Да и в целом творчество королевы соула стало важным музыкальным лейтмотивом проекта. Голос Ареты появляется каждый раз, когда подругам требовалось принять волевое решение или пережить очередное расставание. А сцена под «Respect» послужила напоминанием о том, что уважение к себе, как всегда, должно стоять на первом месте. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Лето начинается со скидок? Да. В аутлете Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Аутлет Fashion House Шереметьево.
3: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов.

0: Записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Каро Фильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
1: Куда вы бежите всей семьей?
2: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
1: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
3: Застройщик ООО «СЗ Пригород Лесное». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Сегодня мы отправляемся на прогулку в Лианозовский парк, оазис тишины посреди мегаполиса. Начнем с имени. Парк назван в честь района Лианозова, а тот в честь семьи Лианосян, видных предпринимателей армянского происхождения. В конце 19 века эти земли приобрел Георгий Мартынович Лианозов, и с этого началась история места. Проходим через главный вход и сразу попадаем в зеленую сказку. Широкие дорожки зовут на прогулку. Неспешно пройтись, вслушиваясь в шелест листьев, или пробежаться утром. Вокруг березы, клены, липы, рябины. Весной здесь цветет все подряд. Летом спасительная тень, осенью золото и охра, зимой заснеженная сказка. Сердце парка – уютный пруд с мостиком и лавочками. Посидеть у воды, понаблюдать за утками, поймать отражение облаков в рябе – отдельный ритуал. А еще здесь поют соловьи и стучит дятел. Природа никуда не делась, даже в городе. Когда-то здесь были леса и дачи, потом поселок. Сегодня современный парк, но старые деревья, тропинки и планировка напоминают о тихом пригороде прошлого. А теперь к делам семьи Лианозовых. Георгий Мартынович был не просто землевладельцем, а крупным предпринимателем. Он развивал нефтедобычу в Баку, владел рыбными промыслами на Каспии, участвовал в создании банков, поддерживал учебные заведения и помогал нуждающимся. Кстати, любопытный факт. В 1880 году Лианозов для личного пользования приобрел особняк в Малом Гнездяковском переулке, дом 7, ранее принадлежавший купцу Контикову и семье Орловых. По его заказу архитектор Иван Хородинов перестроил здание, изменил фасад, добавил левую и правую пристройки, украсил его псевдоколоннами и орнаментальной лестницей в стиле эклектики. Сегодня в этом здании располагается Министерство культуры Российской Федерации. А еще в 1872 году Лианозов вместе с купцом Степановым приобрел дом в Камергерском переулке. После смерти Степанова в 1882 году Лианозов перестроил здание под театр по проекту архитектора Михаила Чичагова. В 1902 году это здание арендовал Савва Мамонтов, а сегодня в нем МХТ. Семья вкладывалась в железные дороги, строительство дач и благоустройство территорий. Именно Лианозовы заложили здесь основы будущего дачного поселка. Проложили дороги, разбили участки, высадили деревья, создали зоны отдыха. Благодаря развитию железных дорог сюда стало легко добираться. И Лианозово быстро превратилось в популярное место для отдыха москвичей. С концертами, чаепитиями и прогулками. Сегодня эти традиции живут в парке. Широкие аллеи – это отголосок исторической планировки. Пруд – возможно, часть старинной системы водоемов. Атмосфера уюта и отдыха – то, что закладывалось еще тогда. Теперь вместо дачников – жители района. Вместо конных экипажей – велосипеды и самокаты. Но суть осталась прежней. Это место для жизни и вдохновения. Так что, друзья, если ищете уголок для пробежки, пикника, свидания или просто тишины, добро пожаловать в Лианозовский парк. Здесь каждый найдет свой маршрут и почувствует связь времен. От дачной культуры 19 века до современного городского оазиса. Оставайтесь на волне радио 7 на 7 холмах. И пусть ваши выходные и будни будут наполнены открытиями.
0: Прогулки со Смирновым. Только на радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
3: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
1: Выгода до 750 тысяч рублей на Тэнк 500. Предложение действует до конца июня. Премиальный внедорожник для тех, кто знает цену настоящему качеству. Почувствуй уверенность на любой дороге. Тэнк. Управляй прогрессом.
3: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 500 в комплектации премиум и складывается из прямой выгоды, выгоды по трейд-ин и лояльному трейд-ин. Подробности уточняйте на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14 и также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди пройдут. Днем до 27 воздух прогреется. Утром плюс 25.

Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Легендарную музыкальную тему из заставки написал американский композитор Дуглас Джей Куомо. При этом в интернете до сих пор популярен миф, будто знаменитая мелодия – всего лишь ремикс трека британского электронного дуэта «Грув Армада». На самом деле все было ровно наоборот. Маэстро Куомо взял за основу классическое танго, приправил его жаркой бразильской самбой и добавил живые шумы мегаполиса, чтобы идеально передать ритм «большого яблока». В результате получилась идеальная музыка.

Музыкальная визитная карточка Нью-Йорка. Ритмичная и дерзкая, как само шоу. А Groove Armada сделали на редкость удачный ремикс, который позже даже включили в официальный сборник саундтреков сериала. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль «Chess and Jazz». На сцене Т2 выступают «Лолита», «Моя Мишель», «Зиверт» с акустической программой, «Золото», «Андрей Катиков», «Базар», «Тереля», «Сеттлерс», «Стрио» и «Нани Ева». Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду «Эрмитаж». Генеральный партнер Т2, шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Лето начинается со скидок? Да, в Outlet Fashion House Шереметьево с 12 по 14 июня. Скидки минус 70% на самый большой выбор. Только 3 дня. 14 километр Ленинградского шоссе, деревня Черная Грязь. Outlet Fashion House Шереметьево.
2: Куда вы бежите всей семьей?
3: В самолет. Квартиру хотим успеть купить со скидкой 20%. И на условиях для нашей семейки.
2: Можно же выбрать на самолет.ру. Успейте до конца этого трека. Ой, июня!
4: Застройщик ОСЗ «Пригород Лесной». Акция с 1 по 30 июня 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
5: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты. Свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.

0: Село Чирикова. ОКН 12-233-5-0-263.
1: Кремлевский дворец приглашает в чарующую Францию. В спектакле «Спящая красавица» театра «Кремлевский балет» французское очарование пудренных париков и цветущей весны. Обязательная победа добра над злом и торжество всепобеждающей любви. Вы познакомитесь с беззаботными принцессами и их галантными мужественными кавалерами, с волшебными феями щедрости, нежности, смелости, бриллиантов, золота и сапфиров. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7. Реклама.
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
6: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
7: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания «Лимфомиазот».
0: Встречайте новинку. Таблетки «Лимфомиазот» можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
6: В дороге,
7: в самолете. Просто и удобно. Таблетки «Лимфомиазот». Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14 и также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди пройдут. Днем до 27 воздух прогреется. Утром плюс 25.
0: В Москве 17 часов. Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». У знаменитого русского Александра Петровского в сериале все было по-настоящему. Картины в его квартире на самом деле принадлежали исполнителю роли, бывшему артисту балета Михаилу Барышникову. И даже культовым рестораном «Русский самовар» он на тот момент владел лично. На этом Барышников не остановился. В одной из серий его герой наигрывает Кэрри грустную мелодию на пианино. Музыку Михаил написал сам, и она настолько впечатлила продюсеров, что именно ей было решено сопроводить финал сериала. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Радио 7 представляет: звезда мировой сцены, народная артистка России Хибла Гирзмава.
1: Вот опять небес темнеет вы.
0: 23 июля. Джаз с оркестром Петра Востокова. 25 июля. Классика с симфоническим оркестром Академия русской музыки. Изумительный голос, потрясающий актерский талант. Хибла Гирзмава. 23 и 25 июля. Зеленый театр ВДНХ. Билеты на Яндекс.Афише во всех кассах города. 6+.
2: Свет киноэкрана и свет внутри человека пересекутся на летнем фестивале «Каро-Арт». Премьеры и спецпоказы зарубежных и отечественных фильмов, записи театральных спектаклей, встреча с золото и лучшими экспертами из мира кино. С 17 по 21 июня смотрим и обсуждаем на фестивале «Каро-Арт» «Просвет». Билеты на karofilm.ru. Продавец ООО «Карофильм Менеджмент». ОГРН 105-774-614-89-10. Москва. Новый Арбат, дом 24. 18+.
3: Хочу

0: Перевозчик группа ЛСР. Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 10 20. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, пора не нас, солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб. Новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 26, плюс 28. На протяжении дня сегодня синоптики обещают дожди. Вечером в городе 19 градусов тепла. Предстоящей ночью плюс 14 и также возможен дождь. Завтра, в воскресенье, снова дожди пройдут. Днем до 27 воздух прогреется. Утром плюс 25.

Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Финал шестого сезона снимался в обстановке строжайшей секретности. Создатели сериала шли на любые ухищрения, чтобы скрыть главную интригу проекта от навязчивых папарацци. Фотографы устраивали настоящую охоту за сценарием, чтобы первыми узнать, с кем в итоге останется Кэрри Брэдшоу. Для пущей безопасности пришлось даже отснять несколько альтернативных концовок, чтобы окончательно запутать прессу. Усилия съемочной группы не пропали даром. Финал стал одним из самых ожидаемых событий на телевидении нулевых, а выбор Кэрри до сих пор вызывает жаркие споры среди фанатов. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. При поддержке Радио 7 25-26 июля фестиваль Chess and Jazz. На сцене Т2 выступают Лолита, Моя Мишель, Зиверт с акустической программой, Золото, Андрей Катиков, Базар, Тереля, Сеттлерс, Стрио и Нани Ева. Проведите выходные под джазовые импровизации у шахматной доски в саду Эрмитаж. Генеральный партнер Т2. Шахматный партнер Т-банк. 18+.
1: Холмы в Истре. Реабилитационный центр, где опытные врачи помогают взрослым и детям после заболеваний и травм. Комфортные палаты, свежий воздух и диагностическое оборудование экспертного класса. Холмы – место, где обретают силы для новой жизни. Звоните 8 800 777 1020. Узнайте, какая программа подходит именно вам. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: Голос Утазникова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-233-00-263.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а ранит нас на солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. «Москва от заката до рассвета». 12+.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на Радио 7. Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104,7 FM.

0: эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Сегодня и завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Jack Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 619 000 рублей. Jack Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ИГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
4: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
5: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио

0: 107.7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня синоптики обещают дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, снова дожди обещают. Днем до плюс 27 воздух прогреется, утром плюс 25.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». «Секс в большом городе» совершил настоящую революцию на телевидении. В 2001 году он стал первым в истории проектом с кабельного канала, который завоевал Эмми. До этого момента считалось, что делать культовые шоу могут только крупные федеральные сети. Помимо этого, проект собрал сумасшедший урожай номинаций. Больше 50 на Эмми и 20 на Золотой глобус. Но главное, конечно, не статуэтки, а абсолютная и безусловная любовь. Любовь миллионов зрителей по всему миру. Радио 7. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе».

0: под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7. Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция Radio 7.
5: Je suis désolé. Lo siento. Ik ben trovic. Sono spiacente.

0: 107. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня синоптики обещают дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, снова дожди обещают. Днем до плюс 27 воздух прогреется, утром плюс 25.
0: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм» с доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня синоптики обещают дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, снова дожди обещают. Днем до плюс 27 воздух прогреется, утром плюс 25.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Радио 7 теперь еще ближе. Радио Хаб – новый бесплатный плеер в вашем Телеграм. Мировые хиты и любимые рубрики, не отрываясь от общения. Переходите в Телеграм-канал Радио 7, запускайте и слушайте.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 30 июня 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня синоптики обещают дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, снова дожди обещают. Днем до плюс 27 воздух прогреется, утром плюс 25.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Под эти песни хочется дерзко стучать каблуками по асфальту и секретничать с лучшими подругами.
1: Включаем истинный ритм Манхэттена. Радио 7 представляет Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Завтра погружаемся в атмосферу Нью-Йорка нулевых и заглядываем за кулисы культового проекта. Уикенд саундтреков сериала «Секс в большом городе». Только на Радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, ставь скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на радио 7.
4: Let's go, girls.

0: 7. О погоде.
1: В Москве облачно, средняя температура в городе плюс 19, плюс 21. До конца дня сегодня синоптики обещают дожди, которые также пройдут и ночью. В ночные часы 14 градусов тепла. Завтра, в воскресенье, снова дожди обещают. Днем до плюс 27 воздух прогреется, утром плюс 25.
0: Москве 23 часа. Далее целый час. Только музыка на радио 7.

0: Некоторые вещи нельзя заменить ничем. Первую чашку кофе, бодрящий душ и тот момент, когда на радио звучит любимая песня.
1: Дима, я ее нашла! Ту самую!
2: Света, стань скорее!
0: По будням с 7 до 11 Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
3: Утро на семи холмах.
0: Превратите начало дня в начальные титры отличного фильма. Только на «Радио 7».

0: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
1: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
2: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Восьмиступенчатый автомат. 224 лошадиные силы. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена указана с учетом выгоды по программе специального предложения. Подробности у дилеров и на jackcar.ru.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.